тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

Как качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
2: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: «Наше радио». Музыка пока.

Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго, Кумбия Барука, Мексика и хедлайнер Open Air – группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий. Смотришь там.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи,

Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

Аду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и...

0: цветный обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж, Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп, Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ответный обзор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
7: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Ищете стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Наше.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

Чена плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет?

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожа Народкова. Украина, ПО 224-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наша музыкальная история. Группа «Аукцион». История аукциона начинается в 1978 году в Ленинграде. Бессменным лидером и идеологом коллектива стал Леонид Федоров. Спустя два года к группе присоединяется поэт и музыкант Олег Горкуша, который стал дополнять самобытную музыку Федорова элементами шоу. В 80-х коллектив был одним из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба. В 2013-м группа отметила 30-летний юбилей. Музыканты продолжают играть концерты и писать песни как в рамках аукциона, так и для сольных проектов. Песня «Птица».

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания лидеров, Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
6: Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на
7: суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. А продукция и ее стоимость на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
5: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роговна. Украина, ПП-324-210-4035-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензи раскритиковал европейских членов организации за их реакции на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. После атаки Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В рамках своего выступления российский постпред указал на высокий уровень цинизма европейских коллег. Он подчеркнул, что ни один из них не упомянул о погибших детях, а их выступления стали оскорблением чувств всех пострадавших. Небензи призвал международные структуры осудить действия украинской стороны. По последним данным МЧС, число погибших при атаке на общежитие колледжа достигло 10 человек, еще 38 пострадали. По данным губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, местонахождение 11 студентов все еще неизвестно. Спасательные работы продолжаются. 348 украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей. В Брянской области после удара ВСУ по автомобилю погиб мирный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В Новороссийске из-за падения обломков беспилотника на нефтебазе произошло возгорание. Два человека пострадали, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Кроме того, из-за атаки дрона на грузовик в Белгородской области пострадал и был госпитализирован водитель, передает оперштаб региона. 82 человека погибло после взрыва в угольной шахте в провинции Шанси в Китае. По данным агентства Синьхуа, причиной инцидента стал взрыв. Незадолго до этого на шахте объявили предупреждение об утечке угарного газа. В момент аварии под землей находилось 247 рабочих. Спасательные работы продолжаются. Отмечается, что подозреваемый в нарушениях сотрудник компании задержан. Китайский лидер Си Цзиньпинь взял на контроль спасательную операцию и расследование причин инцидента. Порядок проведения последнего звонка в школах в этом году установило Минпросвещение. Ведомство рекомендует школам включить в сценарий мероприятия церемонию поднятия флага и исполнения гимна, выступления родителей, в том числе представляющих разные народы и этнические группы. Также в программу предлагается добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая. Для выпускных вечеров установлена дата 27 июня. Компания SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в 12-й испытательный полет. Старт был осуществлен с площадки на космодроме Starbase в Техасе. Тестовый полет длился около часа и прошел успешно, о чем компания отчиталась в социальных сетях. Аппарат приводнился в Индийском океане. Это самая большая ракета в истории. Ее высота составляет 124 метра, а тяга около 8 тысяч тонн. В рамках нынешнего испытания возвращение ступеней не планировалось, но в будущем аппарат планирует сделать полностью многоразовой системой. Популярный телеграм-канал «Радио .nsn» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
1: Если пропустите программу Алексея Петровского
0: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
1: Разрез нормам и канонам.
0: Эффективный хакинг гремящих новинок.
2: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
1: Жесткий диск.
3: Реклама на 107 FM.
4: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Теперь каждый понедельник в 20:10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
9: в глубину или на глубину.
8: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем в Воронеже.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: правил власти.
1: Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
11: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах хрещет. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? Просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседний

готов, но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседние.

сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще. Но они в

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина, ПП-124-210-0035-495-491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
7: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей, а также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. В эфире «Чартовая дюжина», и сегодня мы выходим в эфир из Санкт-Петербурга. Мы, это я, барон фон Александр Бон, и она,
1: баронесса, нет, говори как есть, баронесса Яна Лукьянова.
0: Да, Ваше Величество, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Всю неделю, друзья, мы работали для вас в выездной студии нашего радио в северной столице, которая располагалась в капелле Санкт-Петербурга. И вот практически наша финишная прямая.
0: Да, это было невероятно. Спасибо всем петербуржцам и гостям, которые приезжали. Люди приезжали, кстати, из разных городов, даже далеких, таких как Тамбов.
1: Иркутск, Тамбов, Тула, Псков. Что у нас еще? Много было городов. Общем, Владивосток!
0: Да, огромное спасибо, дорогие друзья, что вы приходили. Спасибо вам за подарки, ваши питерские обнимашки. Они, конечно, Лукьянова, как бальзам на сердце. Я просто всегда скептически относился к обнимашкам, потому что это добровольная передача «Бацилл».
1: Я очень люблю.
0: Да, Лукьянова всегда перед вашим приходом брызгала себе что-то в нос, чтобы не заболеть. Короче говоря, друзья, уже завтра, 23 мая, здесь, в Ледовом дворце, состоится фестиваль «Наши в городе». Но об этом мы вам еще успеем сегодня рассказать поподробнее.
1: И не только об этом. Сегодня узнаем, на какие места вы расставили наших артистов. И, конечно, по традиции послушаем две новинки.
0: Ну что, начнем.

0: Премьера недели.
1: Начнем с новинки. Сегодня первая премьера в чарте. Песня «Господа дверь» группы «Оберег».
2: По словам музыкантов, эта песня о пути длиною в жизнь. И написана она была в пути, прямо в вагоне поезда.
1: Представит песню в эфире лидер команды Денис Михайлов.
3: Песня «Господа дверь» родилась в дороге. Мы гоняли в тур по Уралу и Сибири. Гастроли складывались благоприятно. Все были в приподнятом настроении. После концерта в Новосибирске мы прыгнули в ночной поезд. И там, на верхней полке, на одном дыхании и написалась эта песня. Она о том, как прекрасна жизнь, дорога, любовь. Как чудесно наше единство и дружба. И над всем этим неизменная тень потерь. Ведь когда-нибудь и это закончится. Подойдет к необратимому, страшному моменту завершения наше путешествие длиною в жизни.
0: Премьера недели.
2: «Оберег. Господа дверь».

0: Реклама на 107FM.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpion, Рамштайн, Куин и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
3: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожа Народгана. Украина, КПИС 24-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: На 13-й строчке чарта расположилась новинка прошлой недели – песня «Космос» группы «Sadless».
1: Не забывайте голосовать за песню на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина», чтобы на следующей неделе она поднялась еще выше.
0: Прошлое воскресенье, 17 мая, лидер команды Алексей Хохлов отметил свой день рождения. Мы, естественно, поздравляем музыканта и желаем чего?
1: Долгих лет физической жизни. И творческой жизни.
0: Естественно, да.
1: Наши коллеги из Северной столицы в этом году, кстати, тоже отмечают день своего рождения. Мы их, конечно же, поздравляем. Поздравляем наше радио Санкт-Петербург с 25-летием. И солидную дату будем отмечать уже в эту субботу на фестивале «Наши в городе». Ну а пока, друзья, вернемся к хит-параду.
2: 13 место.
0: Sadless. Космос.

0: 12-ю строчку чарта сегодня занимает ария с песней «Когда настанет завтра».
1: И тут самое время рассказать, что же будет завтра. А завтра здесь, в Санкт-Петербурге, пройдет фестиваль «Наши в городе».
0: Фестиваль приурочен сразу к двум юбилейным датам. 45 лет в этом году исполняется Ленинградскому рок-клубу и 25 лет нашему радио «Санкт-Петербург».
1: Мы поздравляем коллег, естественно, с праздником и желаем долгих лет творческой жизни.
0: Приглашаем всех на фестиваль, друзья, и уверены, что это будет легендарно. На сцену выйдут группа «Алиса», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Авиа» и «Симфокино».
1: Но это будет завтра, а пока у нас в эфире «Ария».
2: 12-е место.
0: «Ария. Когда настанет завтра?»

0: Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. Напоминаем, что эта чартова дюжина ведется из Санкт-Петербургской капеллы. Поэтому вы, возможно, слышите небольшое эхо. Оно в основном идет от Лукьяновой, но, тем не менее, это очень трогательно, очень нежно. Да?
1: Я или эхо, Александр Ильич?
0: Эхо. На 11-й строчке чарта сегодня слушаем группу «Ёрш» с песней «Дети нулевых».
1: Это, кстати, трек из альбома «Слишком живой, чтобы быть легендой». В этом релизе не только треки, но и скиты, короткие разговорные зарисовки между песнями.
0: Дима Сокол рассказал, как и у кого впервые услышал скиты и почему добавляет их практически во все свои альбомы.
2: Слушай, но я для себя открыл скиты с альбома группы «Пилот» с «Касса прыгуней скользящим». Там Юрий Шевчук, соответственно, читал определенную историю, да, как бы. И в целом мы этот инструмент используем на всех своих альбомах. С альбома «Уроки ненависти», который вышел в 2013 году. То есть мне хочется немножечко как-то больше людей в контекст погрузить. И знаешь, я очень люблю в каких-то текстах оставлять какие-то маленькие пасхалочки. Вот, я о них подробнее в своих соцсетях буду потом про альбом рассказывать, может быть, пойти прочитать. И, соответственно, в этих скитах я к этим пасхалочкам подвожу. И мне всегда прикольно, когда люди потом в комментариях, типа, пишут, блин, типа, думал, откуда эта строчка, загуглил, типа, а там еще там целая статья в Википедии, я ее почитал, и теперь вообще песня по-другому звучит.
3: 11 место.
0: Ёрш. «Дети нулевых».

0: 11 место. Ёрш. Дети нулевых.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
6: Это что за птица?
5: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить.
7: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
8: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
7: «Фонотека» — авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22:00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Чёртова дюжина.
11: Десятое место по итогам вашего недельного голосования, друзья, сегодня досталось «Эпидемии» с песней «Где сходятся миры».
0: «Эпидемия» делает масштабные и технически очень сложные шоу, которые требуют длительной, серьезной подготовки.
11: Мы спросили у Юрия Мелисова, есть ли у него какая-то привычка или ритуал, который помогает настроиться перед важным концертом.
12: Перед большим постановочным концертом я стараюсь найти возможность уехать за город, хоть на пару дней. Лучше всего избавляет от ненужных мыслей время, проведенное на природе в уединении. Если же возможности уехать нет, то стараюсь закончить подготовку заранее. В день перед знаковым мероприятием не должно быть репетиций, каких-то других дел. Надо просто расслабиться, отдохнуть, избавиться от тревожных мыслей и зарядиться позитивной энергией.
11: Вот у нас завтра важное событие. Давайте каждый из нас расскажет про свой ритуал. Я не могу, потому что он 21+.
0: 29+.
11: У тебя какой ритуал?
0: А я приседаю.
11: Вот.
0: Ну и коньячок.
11: Так, тихо. Минздрав предупреждает, чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Очень повышает настроение.
7: Десятое место.
11: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: На 9 место сегодня поднимается песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: Вадим Курылев уже рассказывал нам об истории этой песни. На этой неделе мы связались с Михаилом Башаковым, чтобы узнать, как же сложился их дуэт.
2: Директор Вадима, Настя предложила мне, прислала песню для того, чтобы я спел ее. И я как-то пропустил мимо ушей. Когда мне прислали другой вариант, другую песню, я замахал руками и сказал, что, конечно, конечно, самолетики. Конечно, самолетики. Вадим мастер сочетания перегруженных гитар. Это от него не отнять. Мне этот звук очень близок. И сначала я предложил утрированный вариант пения, и потом вернулись к обычному. Я пел под Вадима, а потом Вадим еще раз спел, и мне кажется, что настолько органично все получилось, что кажется, что у этой песни есть только один вариант случайно. Вот он-то и попал на радио.
3: 9 место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков. «Самолетики».

0: На 8-й строчке нашего хит-парада сегодня Underwood с песней «Человек для любви».
1: Музыканты готовятся сыграть летние концерты под открытым небом в Москве и в Санкт-Петербурге. Причем здесь, в Питере, концерт будет на крыше.
0: В один из своих приездов в Санкт-Петербурге я тоже ходила по крышам. И это было очень круто. Я вообще очень люблю крыши.
1: В 2010 году я ходил по крышам. У нас были съемки для одной крупной корпорации, которая проводила розыгрыш квартир. И это был единственный случай, когда я там был с профессионалами, с настоящими и со страховкой. И это было на самом деле очень непросто. Я понимаю, почему их запрещают, да? Потому что это опасно все-таки. Но впечатление у тех, кто был, незабываемое.
2: 8-е место.
0: Underwood. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

разбой, и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Восьмое место. Ундервуд. Человек для любви.
1: На седьмой строчке сегодня Найк Борзов с песней «Холодно».
2: Песня уже давно находится в чарте, и наверняка слушатели ждут новых релизов.
1: И нам есть чем вас порадовать, друзья. Работа над новым альбомом Найка идет полным ходом. Но пусть об этом лучше расскажет сам музыкант.
3: Ну, как таковых сложностей нет. Работа идет хорошо, очень плавно, приятно. Я сотрудничаю с очень интересными ребятами-музыкантами. Они приезжают ко мне на студию, мы круто проводим время, создаем, музицируем. Если так рассматривать в перспективе, половина альбома уже записана. Работа идет, студия, скажем так, работает на полную мощность. Ну и я тоже.
0: Седьмое место. Найк Борзов. «Холодно».

0: Реклама на 107 FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+, генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сердце. Завыл, залаял, замчал, напился, протрезвел, умылся.

забыть.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинский районы и Борисоглебский городской округ. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, на котором руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За минувший год и первый квартал 2026-го проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушением маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. Также на еженедельном оперативном совещании министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, привели в порядок около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок и посадили более 14 тысяч деревьев. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Гатимировском районах. Глава Бгучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию. Решение утверждено Советом народных депутатов. Валерий Кузнецов возглавлял район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании ему торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. Завтра, в Международный день парков и заповедников, на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединились, чтобы высадить 30 серебристых елей. После акции гостей ждет благотворительный фестиваль на Адмиралтейской площади с мастер-классами, спортивными активностями и анимацией для детей. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это важное событие объединит экологическое воспитание и благотворительность. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
2: Итак, наконец-то дорвался до микрофона Павел Рыжиков, наше радио Воронеж 107 FM. Если кто не помнит, сегодня 23 мая, если что, на улице пока еще солнышко, но там где-то гремит гром. Но я думаю, что это никоим образом не испортит наше настроение, особенно сегодняшнее такое субботнее, когда есть столько возможностей, столько желаний пойти погулять, подышать свежим воздухом, несмотря на то, что жарко, но я думаю, что все-таки это будет качественно. Поэтому, в конце концов, долго ждали субботу. Вот, кто-то ее ждал, кто-то нет, вот, но я очень ждал, наконец-то. Вот, ну и для того, чтобы в том числе и послушать много хорошей и интересной музыки.
3: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов. И посетила Жанна Ронкова. Украина, ПТС 24-210-4-0-35-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
8: Выходной на нашем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: И одно из главных событий этих выходных – это в Воронеже состоялся проходит в эти минуты международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». Организаторы подготовили для гостей и жителей города множество всяких всевозможных площадок с играми, тематическими, там, мастер-классами, аниматорами и так далее. Вот, проходили квест, копили баллы, получали призы. Короче, самое главное – это было открытие, которое состоялось, насколько мне известно, в пятницу, 22 числа, то есть вчера. Вот, торжественно и громко, масштабно. С присутствием детей и первых лиц региона, да и вообще все, в принципе, обязательно рассказал жюри о том, что будет отсматривать вот эти всевозможные работы. Насколько мне известно, изначально на конкурс подавалось примерно 4000 заявок, из них отобрали 160, то есть как бы для этого специально расширили количество людей, судей, жюри, вот, чтобы они могли дать качественную оценку всей той программы, которая будет представлена на фестивале, наверное, так. Ну, естественно, это стало событием для детей, которые, вот, я уверен, что всегда любили, да еще детей, да и взрослых тоже, которые всегда любили и любят мультики, потому что мультики — это вообще классно, мультиками можно рассказать столько всего интересного, чего не расскажешь ни в какой книге. Ну, это лично мое мнение, вот, но это каждому свое, но мультики люблю, это хорошо.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Выходной на нашем.

0: проверено временем.
1: Ну что, друзья мои, продолжаем сегодняшний субботний разговор. Разговор о самом важном и полезном, то, что прошло за неделю, за минувшую. Итак, в центре города прошли съемки нового полнометражного фильма «Хой». Это так называемого байопика вот солисте группы «Сектор Газа» Юрий Клинских. Вот. Производством картины занимается студия Чехов. Вот, в главных ролях Никита Кологривый и много разных еще интересных людей. Вот Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и так далее. Ну, в общем, съемки проходили в центре города на разных локациях. Вот, например, лично я был свидетелем на площади Ленина, дом 1. Прямо на площади ездили какие-то поливомоечные машины, значит, очищали город или от съемочной группы все это дело. Непонятно, в общем. Ну, какие-то съемки проходили. Вот, естественно, я это все бегом там как-то посмотрел, вот это услышал знаменитую фразу «Мотор! Начали!» Вот это вот. И все. Ну, они начали, мы продолжили и ушли вот заниматься своими делами. Ну, в общем, что нам обещает? Байопик о жизни и творчестве Юрия Хоя. Картина охватывает ключевые этапы создания коллектива в 87 году, рост популярности в 90-х, гастроли, скандалы обязательно, личные драмы, переживания и так далее и тому подобное. Вот. Ну и, конечно, особое внимание уделено последним дням музыканта. Вот. Действие фокусируется на лете 2000 года, когда солисту 36 лет, и несмотря на всенародную любовь и успех, он возвращается в родной Воронеж эмоционально опустошенным. Господи, кто писал этот текст? Вот. Видимо, эмоционально опустошенный человек. Вот. И в родном городе три последние дня в своей жизни и так далее. В общем, режиссер Владимир Щеголько говорит о том, что самая главная задача — это показать всю многогранность личности Хоя, не только как музыканта, но и как вот отца, мужа. Вот. Консультантом съемок выступают родные, близкие вот музыканта. И вот по словам дочери, вот, Ирины, да, это не просто биография, а взгляд семьи на папину жизнь. Ну, в общем, я не знаю, что из этого получится. Съемки прошли, то есть, ну, понятно, что это будет не скоро, это процесс не близкий, потому что там постпродакшн, все такое. Обязательно надо будет все это смонтировать, все это надо будет озвучить, переозвучить, наложить спецэффект. Хотя какие спецэффекты, ну не знаю, может быть, чем-то нас удивят. Вот, и обещают, что уже совсем-совсем скоро мы увидим, что получилось. Ну, что я могу сказать? Дело-то хорошее, по крайней мере, хоть какая-то жизнь появилась. Да? Что-то снимает, что-то делает. Ну, в любом случае, это здорово, это хорошо. Я думаю, что не только воронежцы оценят это произведение. В конце концов, вот, и, как я говорил, уже на разных локациях это было. Это возле и Дворца детей и молодежи, вот, и в центре города, и на набережной это все снималось. Ну, то есть, как бы, в конце концов, люди из других городов увидят всю красоту и прекрасность Воронежа.
0: Наше радио так бьется сердце.

Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт. На торосах растут ледяные цветы.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Хочешь?

0: Светы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Группа «Звери» в Воронеже. Восьмое июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
3: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на «На».

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинский районы и Борисоглебский городской округ. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, на котором руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За минувший год и первый квартал 2026-го проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушением маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. Также на еженедельном оперативном совещании министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, привели в порядок около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок и посадили более 14 тысяч деревьев. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Гатемировском районах. Глава Бгучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию. Решение утверждено Советом народных депутатов. Валерий Кузнецов возглавлял район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании ему торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. Завтра в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединились, чтобы высадить 30 серебристых елей. После акции гостей ждет благотворительный фестиваль на Адмиралтейской площади с мастер-классами, спортивными активностями и анимацией для детей. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это важное событие объединит экологическое воспитание и благотворительность. Это были новости недели.
3: Выходной на нас.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Ну и еще одна важная, наверное, новость этой недели. В Воронеже вот сегодня утром возобновили снос центрального стадиона профсоюзов. Вот, в общем, снести осталось восточную трибуну, спорткомплекс центральный, фундамент электронного табло. Вот, ну, в общем, что, раньше этот снос был немножко прекращен из-за того, что не смогли договориться о том, что там были какие-то гаражи, которые собственники не хотели, собственно, ну, не хотели продавать их регион за предложенную сумму. Вот, что-то там артачились и так далее и тому подобное. Но, сказали, что все-таки, давайте, ребята, подвигайтесь, потому что, ну, центральный стадион должен быть в центре и нигде иначе. Ну, как-то так. Вообще, весь Воронеж разделился на две части. Те, кто за центральный стадион в центре, и те, кто против центрального стадиона в центре. Вот. Ну и, в общем, короче, как бы то ни было, снос продолжается. И остается надеяться, что все-таки, да, как это все-таки? Конечно же, там будет стадион. И это пространство будет использовано по назначению. Я в этом уверен. Уверен, и я думаю, что в этом все-таки плюс. Так как в любом большом городе должны быть обязательно стадион, обязательно центр, центральный театр какой-нибудь прямо в центре, вот, ну и какая-нибудь центральная площадь. Площадь есть, центральный театр в центре есть, но вот остался стадион. Наверное, так.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Выходной на нашем.
6: Ну и еще осталось рассказать, собственно говоря, о погоде, которая нас ожидает в ближайшее время. Там на улице немножко хмурится, но в любом случае это, по крайней мере, достаточно приятно после той жары, которая на нас напала. Вот, что хочу сказать. Сегодня у нас плюс 28, днем, но температура будет постепенно снижаться к вечеру. То есть, как бы, вот, будет прохладненько немножко. Смотришь прогноз на 10 дней и понимаешь, что завтра плюс 23, в понедельник плюс 21, вторник 17 вообще и так далее и тому подобное. И температура будет до конца, ну, точнее, всю следующую неделю удержаться вот в этих пределах, то есть от 17 до 16 плюс дожди. Вот, это, конечно, хорошо. Я как аграрий могу сказать, что дожди — это, конечно же, прекрасно, потому что все уже, надеюсь, за сегодня, за вчера запихнули в землю все то, что нужно посадить. Ну, вот, наверное, это так звучит. Ну, а теперь, конечно же, только полив нас спасет. Вот, полив — наше все. В любом случае, это положительно. Также, ну, это хорошо. В любом случае, также выдохнут спасатели, вот, потому что пожароопасный сезон, он наступил и не дает всем расслабиться, но, по крайней мере, будет немножечко полегче. Вот. Ну и мне, как человеку, который выступает за плюс 22, за легализацию плюс 22 в течение всего года, несмотря на январь, там, февраль, пофиг, плюс 22 должно быть. Я считаю, что так и должно быть. И это будет классно. Я уверен, что за мной подтянутся тысячи, и мы наконец-то устроим вот эту вот температурную, как это сказать, температурную идиллию в Воронеже. Вот. Так что присоединяйтесь ко мне, я думаю, что будет круто. Что я могу пожелать? Хорошего настроения и хорошей музыки.
7: Наше радио. Музыка поколений.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго. Кумбия Барука, Мексика. И хедлайнер Open Air – группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
12: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинский районы и Борисоглебский городской округ. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, на котором руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За минувший год и первый квартал 2026-го проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушением маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. Также на еженедельном оперативном совещании министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, привели в порядок около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок и посадили более 14 тысяч деревьев. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Гатемировском районах. Глава Бгучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию. Решение утверждено Советом народных депутатов. Валерий Кузнецов возглавлял район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании ему торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. Завтра в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединились, чтобы высадить 30 серебристых елей. После акции гостей ждет благотворительный фестиваль на Адмиралтейской площади с мастер-классами, спортивными активностями и анимацией для детей. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это важное событие объединит экологическое воспитание и благотворительность. Это были новости недели.
1: Временем. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Так звучит наше.

0: Светы обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-0410.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются...

0: тяжеловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
1: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.
5: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: проверено временем.
1: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда. Угроем 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорожа Народкова». Украина, ПП-324-210-4035-35-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
4: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинский районы и Борисоглебский городской округ. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, на котором руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За минувший год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушением маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. Также на еженедельном оперативном совещании министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, привели в порядок около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок и посадили более 14 тысяч деревьев. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Гатимировском районах. Глава Бгучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию. Решение утверждено Советом народных депутатов. Валерий Кузнецов возглавлял район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании ему торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. Завтра в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединились, чтобы высадить 30 серебристых елей. После акции гостей ждет благотворительный фестиваль на Адмиралтейской площади с мастер-классами, спортивными активностями и анимацией для детей. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это важное событие объединит экологическое воспитание и благотворительность. Это были новости недели.
3: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Мастерская 12, Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С». Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты.

0: Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
1: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
6: в глубину или на глубину.
0: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Вообще-то обтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Угроем 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Одно из самых масштабных событий платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго. Кумбия Барука, Мексика. И хедлайнер Open Air – группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpion, Рамштайн, Куин и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина, П-324-210-4035-491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
5: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 43.

0: 8700.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Корабли постоят

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен им. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: конечно, спою, не пройдет и полгода.
1: Наше радио. Проверено временем.
2: Наши новости.
3: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинский районы и Борисоглебский городской округ. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, на котором руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За минувший год и первый квартал 2026-го проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушением маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. Также на еженедельном оперативном совещании министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, привели в порядок около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок и посадили более 14 тысяч деревьев. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Гатимировском районах. Глава Бгучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию. Решение утверждено Советом народных депутатов. Валерий Кузнецов возглавлял район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании ему торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. Завтра в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединились, чтобы высадить 30 серебристых елей. После акции гостей ждет благотворительный фестиваль на Адмиралтейской площади с мастер-классами, спортивными активностями и анимацией для детей. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это важное событие объединит экологическое воспитание и благотворительность. Это были новости недели.
1: Временем. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Так звучит наше.
4: Со средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333. 33 4 700.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

думаю, ровно в 10. А батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-001-1844. Сыктывкар.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема-парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
7: в глубину или на глубину.
6: Узнаем. Проводник в мир великого.

0: Могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем Воронеже.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализатор билетов и по сетровой жанрограмма. Украина, 224-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Группа.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда от Украины 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
2: Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он

0: Реклама на 107 FM. Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 07 07. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
2: Привет. Простите, засмотрелся рилсы. Чуть не забыл про эфир. Не забыл. В эфире Фанатека, программа о вкусной и здоровой музыке. Знаете, что сейчас понял в этих вот самых рилсах? Как понять, что сейчас будет самый тупой, самый дебильный, самый кринжовый ролик по музыке? Вот так.

0: у нас другая музыка.
1: Наше радио.
2: Да, другая. И сегодня против телезрителей играют Диана Арбенина, Виктор Цой, Леся Гильза, Клава Кока и многие другие. Андрей Куренков, наше радио, Пендельтюр.
3: Слушайте фонотеку, и вы узнаете,
4: может ли видный деятель быть маленького роста, едят ли колибри кальраби и завидуют ли негры белой завистью.
3: Фонотека на нашем радио.
2: Диана Арбенина выпускает новый альбом летом. Рэп for мама. Рэп для мамы. И это действительно будет рэп-альбом. Полностью. С одной стороны, внезапно, а с другой — совсем нет. Диана давно заглядывает в этот жанр. И сама делала, и в гости ходила. Например, к Басте. Таков закон сансары. Ну а то, что она в это умеет получше многих — ритмы, панчи, читка — даже не обсуждается. Пришло время включить максимум. Сегодня у нас первый сингл пластинки. The Punisher. Каратель. Помните такого героя комиксов Marvel? Это вот он. Что просила передать Диана на словах? А вот что. В жизни просто и сложно. Либо ты ее, либо она тебя. В конечном итоге мы все проигрываем. Но, полагаю, в данном случае важен не финал, а наш путь, в течение которого мы делаем все, чтобы не проиграть. Этому я учу своего сына. Как будто смотрели с сыном сериал, объясняла смысл и родилась песня. Аккурат к новому эпизоду того самого сериала вышел в мае. Переход от сериала к шестой фазе вселенной Marvel. The Punisher. Кстати, на песню снят чудесный видеоклип, и там Диана выступает в роли бойца на ринге. Так вот, драка была не очень-то и постановочная. Единственное, договорились с соперником в нос не бить. А в остальном не жалели друг друга и фингалов наставили от души. Прописала щеглу двоечку. Диана Арбенина, The Punisher, Каратель.
5: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон Карателя. Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Книжка Александра Кушнера «Кинооблучение» поступила на прилавки магазинов. Покупайте, читайте. Лучшая книга о Цое и кино за последнее время. Не только про Цоя, а про весь музыкальный андеграунд 80-х. А если и про Цоя, то не про Цоя, короля и легенду, а про Цоя, молодого и романтичного панка, со всей его наивностью и неуверенностью. Да, про человека, а не про памятник. Очередная презентация книги пройдет 23 мая в Питере, во втором лектории на Дворцовой площади в рамках книжного салона. Отрывок из книги Александра Кушнера «Кинооблучение». На бас-гитаре в группе играл худощавый высокий парень азиатской наружности, которого друзья называли Цой. И все вокруг думали, что это тоже кличка. «Как-то раз мы с Цоем направлялись в Купчино к свинье, купаться голыми», — вспоминал позднее Женя Юфа-Юфит. «Пока шли, он нашел дохлую утку и стал тащить ее за шею. Хотел порадовать свинью. Она была еще не тухлая, но так, запашок уже шел. Когда мы проходили мимо трамвайного кольца со зданием для диспетчеров, выскочило несколько водителей, которые сказали нам: «Все, ребята, идите к нам, вы убили утку, сейчас мы милицию вызовем». Мы с Цоем радостно пошли, естественно. Эти начали звонить в милицию, но та отказалась приезжать из-за какой-то дохлой утки. К тому же в здании, куда нас привели, из-за сильного запаха стало ясно, что утка абсолютно не свежая. И когда нас спросили, а где вы ее взяли, мы ответили, что убили ее дней 5 назад, и вот ходим с ней, не знаем, куда девать. Музыкальная поддержка релиза сегодня за группой «Распутники». Фолк-рок-кочевники из Казахстана очень точно выбрали для своего кавера легендарного «Бездельника», написанного Цоем по мотивам ухода из художественного училища и сформировавшего на ближайшие десятилетия основной вектор существования рок-музыкантов вне музыки. Как сказала про это Джоанна Стингрей,
2: «Spending a lot of time doing nothing.
1: Проводили все свободное время в ничего не делании. Распутники. Бездельник».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Мы тут на днях снимали с Игорем Баньковым подкаст для нашего радио. Просветительский подкаст «Васнецов, Тургенев» — не наш проект, мы просто ведущие. Но в какой-то момент хотели пригласить музыкантов, не получилось. Не на все темы смогли подобрать гостей. Например, по теме Сергея Дягилева. Великий наш интерпренер, или, попросту говоря, продюсер, автор парижских русских балетных сезонов, вообще никак не наследил в музыке. Янка Дягилева к нему отношения не имеет. А в песнях, в клипах, только у Фредди Меркьюри есть несколько кадров балетного образа Фавна Нежинского. И с большой натяжкой песня «Сектора газа. Ночь перед Рождеством» напоминает название балета. И только на самой съемке мы поняли, что можно было потянуть Колю Стравинского, так как одним из главных открытий Дягилева был Игорь Стравинский. Не только за совпадение фамилии, Коля и в смыслы умеет очень здорово. А у него как раз выходит новый альбом «Строить трагедию». Кризис среднего возраста, рефлексия, что большая часть жизни уже прожита. Но, по сути, лучше еще только впереди.

0: Опытное ухо филолога наверняка уловило в названии «строить трагедию» инверсию на фразеологизм «ломать комедию». Как всегда, Коля все сделал сам, сочинил, придумал аранжировки, записал инструменты, спел вокал, никакого ИИ, но сведения доверил своему немецкому коллеге. На это мы ответим в программе чуть позже, а пока лучший трек альбома.
1: Всем привет, меня зовут Коля Стравинский. Песню «Тоска» я сочинил последней для своего нового альбома под названием «Строить трагедию». И когда записал демо, то понял, что это будет один из моих самых любимых треков с пластинки. Сведение и мастеринг делал мой друг, немец Михаил Черницкий, с которым мы знакомы уже больше 10 лет, и звук получился отличный. Это песня о моих внутренних переживаниях, я надеюсь, она вам понравится.
0: Коля Стравинский. «Тоска».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Леся Гильза выпустила в начале недели новую песню «Больше никого». Я попросил Лесю рассказать мне об этой песне, и когда она прислала голосовое, я вздрогнул. Было полное ощущение, что кто-то загнал текст в голосовой помощник, и искусственный интеллект просто его озвучил. Удивительный механический голос Сири, Алисы и теперь вот Леси.
2: В жизни всегда что-то кончается и что-то начинается. На рубеже я всегда подвожу итог. Эта песня максимально романтизирована мной, ибо так сейчас бьется мое сердце. Эмоции и чувства всегда идут параллельно моему пути. Так я чувствую, что живу. А впереди новый этап, новый виток. Что-то начинается.
1: Хочется спросить, что же у Леси закончилось, а что начинается. Но мне показалось, это будет сложно, и артист к этому не очень готов. Поэтому я перепрыгнул в самое начало всего музыкального. И попросил Лесю вспомнить какие-то первые свои музыкальные шаги. Возникла история первого гитарного опыта.
2: Учиться играть на гитаре я начала в 10 лет, благодаря одному случаю. Я дружила в основном с мальчишками, и наши игры проходили в экстремальном формате. На деревьях, на заборах, на заброшках. Ну и вот однажды один трюк у меня не получился, я упала и сломала руку. После того, как сняли гипс, нужна была реабилитация, восстановление, пальцы плохо двигались, и родители водили меня в диспансер. Но там как-то все это было некомфортно, больно. В общем, я наотрез отказалась туда ходить, но пальцы нужно было восстанавливать. И тогда отец придумывал различные способы. Он мне показывал, как крутить карандаш между пальцев, какие-то трюки там с теннисными шариками. В общем, однажды и это тоже мне наскучило. И тогда он дал мне гитару, показал пару аккордов, какой-то простейший перебор, и я увлеклась. И вот, полностью погруженная в этот процесс, я даже не заметила, как восстановились пальцы, изучилась там в районе 6-7 аккордов. А дальше, спустя, наверное, год, начала пробовать писать свои первые детские песенки.
1: Приход в музыку через болезнь и физиотерапию, по-моему, это уникальная история. Максимальная польза из сломанной руки. В далеком-далеком детстве, когда у меня еще вообще не было гитары, мой друг дал мне огромную женскую расческу, выломал в ней зубчики, так, чтобы оставшиеся напоминали струны гитары, и сказал: «Отрабатывай пока бой». И я отрабатывал, пока не добыл первую гитару. Примерно год. И мне кажется, что с тех пор я все равно на расческе играю куда лучше, чем на гитаре. Леся Гильза. «Больше никого».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Куленков, программа «Фанатека». На прошедшей в начале года премии «Чартова дюжина» у меня было несколько фаворитов. Например, в номинации «Видеоклип». Лучшим клипом года для меня стал трек «Хаски» «Ветром, снегом, зноем». Но он даже не был номинирован. Не совсем наш артист. Рэп. А среди тех, кто был номинирован и даже прошел в финал, это была работа группы «Озон. Выживут панки». Замечательный анимационный ролик «Квест» от студии Paranoid Animation, что тоже же привет анимационному клипу Paranoid Android группы Radiohead, я так думаю. Но победила другая работа, жаль. У группы «Озон» вышел на этой неделе 10-й альбом «К свету». Часть треков из него мы слышали, они все вышли очень разными, поэтому на выходе диск не концептуальный и разноплановый. А это ли не есть панк-рок?

0: Среди оставшихся зацепился за гимн Подольска, но больше за номер «Запрети», что называется «На злобу дня». Может быть, он не очень силен музыкально, но как высказывание это заметно. Я рад, что есть такие голоса в современном панке, и буду их поддерживать сколько смогу, пока мне официально не запретят.
1: Вообще я не пишу песен о текущих событиях или новостях. Считаю, что через 20 лет песня должна слушаться ровно так же, как и сейчас. Вот и в данном случае речь идет о явлении, которое можно встретить в любую историческую эпоху и нынешнего времени. Они отразились, например, на нашем бэк-каталоге, последовательно выступая против определенных явлений на протяжении всей нашей музыкальной 25-летней карьеры, мы более не имеем права эти явления называть по имени и вынуждены были в нескольких наших старых песнях их запикать. В общем и целом, песня о том, что запретить легко, но вряд ли эффективно.
0: Да, вот это точно Паша подметил. Мы сейчас в такой точке абсурда, что нельзя даже сказать, против чего ты выступаешь. Мой друг подсел на и это убило его. Очень страшная штука. Никогда не употребляйте, потому что, хоть и выглядит безобидно, но это сильнейший наркотик. Озон. Запретить.
2: В 50-м королевстве слишком вольный стал.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Какие у нас новости из Австрии? Нет, не то, что там закончилось Евровидение. Наши новости из Австрии. Они такие. Группа «Принцесс Ангин» выпустила мини-альбом «Тираннозавры». Разговор о серьезных вещах с присущим группе жизнелюбием и задором. Три трека, про которые лучше расскажет сама Ксения Островская.
2: Здесь и чувство, что порядок в этом безумном мире может навести только какое-то древнее зло, тираннозавры, и неизбежные сложности в длительных взаимоотношениях с партнером из меня, и попытка немного отпустить контроль, сфокусироваться на маленьких реальных радостях, импостеры.
1: Кратко. Вот на маленьких реальных радостях давайте и сфокусируемся, на песне «Импостеры». Но сперва я расскажу вам вот такую штуку. Проект «Принцесс Ангин» австро-русский. Ксения живет в Австрии, музыканты тоже, но несколько лет назад у принцессы возник еще и российский состав придворных музыкантов. Ну, чтобы не возить их туда-сюда по гастролям. И вот раньше новые песни писали там, в Австрии. А этот набор сделал наш российский состав на студии «Добролет» в родном для Ксении Санкт-Петербурге. Привет, Коля Стравинский. В перерывах между прошлогодними гастролями. А зацепившую меня песню «Импостеры» почти полностью сделал Игорь Левицкий, что дает нам возможность с особой гордостью прицепить к треку нашу печать «Сделано в России».
2: Песня такая поколенческая, потому что в ней говорится про нас, про ребят 30+, про то, какие мы все вечно сомневающиеся, у нас синдром самозванца, мы какие-то недоделанные, вечные дети, с одной стороны. А с другой стороны, мы гораздо меньше сфокусированы на каких-то материальных ценностях или карьерных достижениях и умеем находить красоту в таких вещах, как красивый закат на берегу моря или восход. И мне кажется, это делает нас по-настоящему счастливыми.
1: «Принцесс Ангин», «Импостеры».

0: Фонотека на нашем радио.
1: В тот момент, когда я услышал, что Гребенщик записал кавер на песню «Курары», я сразу представил, как это будет звучать, и не ошибся. Слишком схожие манеры исполнения и где-то даже тембры у Гребенщика и Олега Ягодина. В общем, несложная мысленная итерация, но не в том смысле, что сделал один в один. Хотя это немного есть. Для кавера Виталий выбрал трек из самого начала творческого пути Курары «Босоногий пес». Год примерно 2006, то короткое время, когда их песни были вполне радиоформатными и могли бы звучать в эфире. Кавер записан 6 лет назад, но до издания руки дошли только сейчас.
2: Лет 10 назад, а может и больше, мне попалась группа «Курара». Мне очень понравилось. Я начал наигрывать на гитаре. А «Босоногий пес» я на акустических своих сольниках часто исполнял. И вот в 2020 году решил уже наконец-то это все зафиксировать. И хотели это издать, но что-то пошло не так. Отвлеклись, потом были какие-то другие дела. И что-то так и не договорились с ребятами о выпуске. Только в этом году я решил наконец-то заняться каталогом и навести порядок. И довольно быстро оформил этот вопрос.
1: Виталий, а вот по похожести рассуди. Мне кажется, или все-таки есть?
2: Это несложный кавер в том плане, что он не сильно противоречит оригиналу, разве что есть вступление и какой-то спад от меня, а так и темп, и партии в основном те же. Ну и насчет в целом схожести и манер исполнения не в каверах, а в собственном материале, я несколько раз слышал мнение, что есть такое. Я думаю, это связано с тем, что и у меня, и у них идет такое часто монотонное, немного гипнотическое повествование, но в целом не более того.
1: Да, вот согласен, все именно так. Гребенщик, «Босоногий пес». Да, да.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Перейдем потихонечку в раздел «Шок-контента». Телевизионные рок-проекты – нечастые гости нашей программы, потому что нечастые гости телевидения вообще, да и, пожалуй, интернет-рынка тоже. Прямо сейчас такой есть. На телеканале РЕН-ТВ начался новый сезон шоу «Соль». И изменения в нем радикальные, как эксперимент Дианы Арбениной. Во-первых, называется он «Легенда». Во-вторых, выступают в нем в подавляющем большинстве поп-звезды. Их задача – доказать, что они тоже трушные артисты и вполне себе могут и умеют в рок, что у них есть яйца и профессионализм. В каждом выпуске сойдутся два артиста, один из которых в финале получит звание «Легенда». Первый эпизод уже прошел, советую пересмотреть, оценить и поспорить, а для затравки покажу, что там было. Вот так, например, исполнила арию Полина Гагарина.

Вот так вот Полина Гагарина исполнила легендарный номер Вадима Самойлова из фильма «Брат 2. Никогда» и выпустила его официально. Вадим — член жюри на этом проекте.

пути. Кстати, там же в разговорах выяснилось, что когда-то давно Люся Чеботина выступала на сцене нашествия. В составе детского хора они как раз пели в сете Сергея Галанина и его «Серьги». Бывает же такое. Скажу вам по секрету, этот кусок из передачи вырезали, я попросил его вернуть. Уже в пятницу, 22 мая, выйдет второй выпуск шоу. В нем сойдутся исполнители Леша Свик и Клава Кока. И эксклюзивно для слушателей фанатеки я покажу вам один номер из выпуска. Бейте, ругайте, плюйте в меня, но сейчас у нас прозвучит Клава Кока. И так-то она большой молодец. Подробности в новом выпуске шоу «Соль. Легенда» на канале РЕН-ТВ 22 мая в 22:30. Клава Кока. Половинка.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: А в конце давайте вернемся к тому, с чего начинали. К рэпу, простите. К самому, что ни на есть настоящему, не рок-рэпу. Дворовому, практически шансон-рэпу. Наш продюсер Сергей Марченков демонстративно собрал свой чемоданчик с музыкой Жени Любич, группой «Винтаж», певицей Светой и в знак протеста покинул студию. Пока, Сергей. История уровня «Золушка» и просто не хотел ее пропускать. Группа «Каспийский груз» начинала свою музыкальную дорогу лет 13 назад в далеком Баку. Почти на самом старте, ко второму, кажется, альбому, Анар и Тимур написали свой теперь уже легендарный номер «Доедешь, пиши» и отправили его Басте, в надежде, что тот допишет в него свой третий куплет. Это нормальная практика в рэпе. Но к тому моменту уже царь Василий пацанам не ответил. Ребята выпустили номер сами и пошли на вершину музыкального рэп-олимпа своим тернистым путем. И дошли. Сейчас «Каспийский груз» — один из лидеров жанра. Они познакомились в итоге с Бастой, сделали несколько совместных песен и рассказали ему ту историю про трек «Доедешь, пиши». Вася поклялся, что ту демку никогда не слышал, видимо, она до него не дошла. Но на большом апрельском концерте «Каспийского груза» в 2026 году Баста наконец-то дописал и исполнил вместе с парнями тот самый третий куплет. Это было здорово. История длиной в 13 лет красиво закончилась. Логичным финалом стало издание новой версии «Доедешь, пиши». Поставлю ее сегодня в финале нашей передачи не как пример чего-то великого, а как пример того, что к своей мечте надо идти до конца. И тогда все обязательно получится. Вот такой вот вышел сегодня выпуск «Фанатеки». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока. «Каспийский груз» и «Баста». «Доедешь, пиши».
2: «Доедешь, пиши».

0: «Фонотека» на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович. ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

уже вертишься илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезд до Самары, в Питер самолет –

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Грустно,

кажется, что все так близко от меня, и дышит, кажется, что я смогу достать рукой и выжить. Кажется, что все прошло уже давно, я выжжен, я выжжен.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: душу бы. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности

0: на сайте agraeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредит.